0: туристические здания, как
1: Сингапурский футуристический шеновები.
0: Широкие
1: Мехикос наири партомоеднеби.